0: шкубок за низший кляс.
1: А, да. Не выпада.
0: Где бы хубаня, где кругла? Ты кто бы тем, а лжейстом, уже с ними тихал, вот и годою в падыне встал.
2: Pogodna potańcówka Radia Pogoda.